зазываем ложным и пустым. Крестик, крестик тебя окружает, плотный дым.